Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: твоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 29 августа по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем +21, +26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: сердца. Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полос.

0: 29 августа по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельном огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: Заглядом подей Могилевщины у студии Марина Касьянова. Доброй раницы. Магілёўская вобласць актыўна нарошчвае супрацоўніцтва з рэгіёнамі Узбекістана. За апошнія 5 гадоў адзначаецца ўстойлівы рост знешняга гандлю. Экспарт вырас у 2,5 разы, імпарт амаль у 3 разы. Делегацыя Рэспублікі Узбекістан на чале з намеснікам Хакіма Сурхандар'інскай вобласці Рэспублікі Узбекістан Фархаджоном Ісмаіловым наведала рэгіён для нарошчвання далейшага супрацоўніцтва. Беларусь і Узбекістан ужо больш за 30 гадоў звязваюць дыпламатычныя адносіны. За гэты час паміж краінамі склаліся трывалыя міжрэгіянальныя эканамічныя і гуманітарныя сувязі. Адзначыў савет по политических питаниях посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь Азимжон Азотов.
3: Деловой подход обеих сторон объясняет нацеленность на конкретный результат. И все эти усилия мы получили благодаря договоренностям, достигнутым на самом высоком уровне между главами наших государств, которые определили конкретные цели, и была принята декларация об установлении стратегического партнерства между Узбекистаном и Беларусью. Это и животноводчество, и растениеводство, и переработка дерево и мебельная промышленность, и в целом вот эта вот промышленная кооперация, автомобилестроение.
2: Абмеркаваць дзелавое супрацоўніцтва Магілёў наведала бізнес-дэлегацыя правінцыі Хэнань Кітайскай народнай рэспублікі. Сустрэча прайшла ў магілёўскім аблвыканкаме пры ўдзеле першага намесніка старшыні аблвыканкама Сергія Савіцкага. Кітайскія рэгіёны і Магілёўская вобласць ўжо даволі паспяхова супрацоўнічаюць па розных напрамках, але як адзначылі абодва бакі, ёсць вялікі патэнцыял развіцця гэтага супрацоўніцтва. У прыватнасці, Магілёўская вобласць прапанавала кітайскім бізнесменам прыняць удзел у будаўніцтве двух комплексаў на тэрыторыі нашага рэгіёна: малочна-таварнага ў Чавускім раёне і свиногадоўчага комплексу у Бабруйскім. Адразу пасля абмеркавання кітайскія госці адправіліся па раёнах для больш дэталёвага знаёмства, распавёў генеральны дырэктар тэхналагічнага парку Магілёў Яўген Якімаў.
4: Для Китая эти цифры и эти предприятия, они, естественно, небольшие. Но это только начало, потому что у нас есть разный опыт взаимодействия с китайскими инвесторами, поэтому вот эти проекты – это только старт для взаимного сотрудничества. Китайские компании также предложили другие проекты, они не касаются сельского хозяйства. Это проекты, связанные с алюминием, изделия из алюминия. Они интересны, они набирают обороты. Естественно, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы найти им партнеров на территории Могилевской области.
2: На гэтым тыдні камбайнер Сергей Май з сельгаспрадпрыемства «Сервалюксагра» першым на Магілёўшчыне намалаціў 5000 тонн збожжа. Ушанаванне прайшло прама ў полі. Механізатар Сергей Май рэкардсменам становіцца не ўпершыню. На жніве 2022 года ён устанавіў свой першы рэкорд. Намалаціў больш за 10 тысяч тонн збожжавых і зернебабовых з улікам кукурузы. З тых часоў кожны год дамагаецца высокіх вынікаў. Станавіўся 5-6-тысячнікам. Сказаў, пакуль усё складваецца ўдала. Вынікам задаволены, ураджай нядрэнны. Працы яшчэ шмат, таму выкарыстоўваюць кожную пагодлівую хвіліну.
5: Просто работаю, стараюсь убирать все без потерь, качественно.
6: Это вот цифры такие.
5: Встаю в 6, на работу иду к 7 часам, обслуживаю комбайн и часов полдесятого начинаю молотить. Как погода, и до 8, и до 9, но дай позже.
2: Абласная жнівеньская педагагічная канферэнцыя прайшла ў Магілёве, на ёй падвялі вынікі зробленага і абмеркавалі задачы на новы навучальны год. За апошні час у Магілёўскай вобласці праведзена вялікая работа па ўмацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстаноў адукацыі. Як прагучала на канферэнцыі, у бягучым годзе на фінансаванне сферы адукацыі выдаткавана каля 1,5 мільярда рублёў, што вышэй за ўзровень мінулага года на 13%. І такая ўвага прыносіць свае вынікі, выказала меркаванне намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Клішаўскай сярэдняй школы нумар 1 імя героя Советского Союза Паула Крывоноса Элла Зинкевич.
7: Образование, конечно же, меняется. С каждым годом совершенствуется, развивается, идет ногу со временем. Все делается ради подрастающего поколения.
2: Республиканское громадское объединение «Беларусь» проводит традиционную доброчинную акцию «Сберем портфель разом». Напередодні член Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь старшиня областной организации «Беларусь» Александр Горошкин наведал у Могилёве шмадетную семью Калашовых, где одразу двое першаклашек. Як означил подчас встречи Александр Горошкин, у нашей краине многое робится для развития адукации и вольного часа у наших детей.
8: Государство на сегодняшний день делает все возможное для того, чтобы наши дети могли спокойно учиться, строятся школы, социальные объекты, строится инфраструктура. То есть не только школа и знаниями одними. У нас очень развита система физического воспитания детей. Очень много открывается объектов, как раз где может ребенок всесторонне развиваться. Поэтому и здесь были тоже не только ранцы, тетради и пеналы, но и спортивный инвентарь.
2: 1 вересня вучні середньої школи номер 6 Могильова сядуть за парти у новому 4-поверховому будинку по вулиці Гагарина. Коли у старому будинку навучалося більше за 400 учнів, то у новому їх кількість подвоїться. Перший дзвінок у новому навчальному році прозвініть тут амаль для 800 навученців. А усього школа розлічена на 1020 місців. Педагогічний колектив навчальної установи так само поширився. У їм з'явилися молоді спеціалісти. Новий будинок 6-ї школи Могильова спроєктований з уліком узростових особливостей навученців. Йон включає 3 функціональних блока. Перший – для молодших школьників, другий – для середнього і старшого звіна. А у третім знаходяться актові і спортивні зали, столова, бібліотека, конференц-зали і інше. Така структура дозволить створити комфортне осяроддя для кожного узросту школьників, зробити навчальний процес більш організованим і ефективним, розповіла директор середньої школи номер 6 Могильова Олеся Колтаченко.
9: Для юних исследователей і інженерів у нас будуть працювати профільні лабораторії фізики, хімії і біології, а також сучасні С-класи. Наши учащиеся будут осваивать робототехнику, искусственный интеллект и основы финансовой грамотности. На уроках трудового обучения девочки будут учиться кулинарии и швейному делу, а мальчики освоят обработку дерева и металла на новых современных станках. В школе будут работать медицинские и стоматологические кабинеты. Для гармоничного развития открытых собственный плавательный бассейн, большой спортивный комплекс, хореографический зал.
2: «Червоний Криш» запустив новий соціальний сервіс. Спеціалісти цієї організації будуть навчати усіх бажаючих скандинавській ході. Так волонтери з Горок провели майстер-клас для людей сталого узросту і дали свої рекомендації. Людмила Краутцова уже 12 років захопляється скандинавською ходою. Після навчання вона отримала звання інструктора по цьому виду спорту. Тепер сама проводить занятки і натхняє людей на здоровий лад життя.
10: Скандинавська ходьба – це дуже здорово. На свіжому повітрі насичення кислородом відбувається, сосуди укріплюються, стіночки наші сосуди. Мы дышим, слушаем пение птиц, профилактика депрессии нашей, поэтому для нас это очень хороший вид спорта.
2: На вулицах Могильова з'явилися так звані дог-бокси. Спеціальні скрині закликані допомогти заховати чистіню у зонах вигулу собак. А це, у свою чергу, допоможе позбігнути конфлікту інтересів поміж уладальниками гадаванців і іншими граджанами. Урна для збору і утилізації продукту життєдіяльності собак або дог-бокс – це металічна конструкція, яка складається з дозатора гігієнічних пакетів, які розміщені зверху, і самої скрині, куди викидують використані пакети. Згодно з законом об відказному обходженні з живелами, який уступив у силу со студеня 2025 года, подчас выгулу гадаванца варто неоткладно прибирать отходы его жыццядзейнасці. Однак некоторые господары игноруют гэтае правило. За отмову прибирать за гадаванцем предугледжена администрацыйная отказность, нагадала прадстаўніца прадпрыемства Магілёў-Зелянбуд Кацярына Каралёва.
11: Решением администрации Октябрьского и Ленинского района были определены места для выгула собак. В данных местах установлены таблички места для выгула собак, а также установлены урны. Каждый владелец может подойти к урне, взять в отсеке пакет, собрать отходы жизнедеятельности питомца и выкинуть обратно в урну. На данных территориях мы периодически производим покос, санитарную уборку, а также данные урны убираются 2 раза в неделю.
2: Такими подіями означена гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вами была Марына Касьянова. До сустрэчы.
0: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў.
1: Нашы хіты.

0: Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 29 августа по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем +21, +26.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: 29 августа по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: 29 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: 29 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 29 августа по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем +21, +26.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

0: 29 августа по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 29 августа по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем +21, +26.

0: что же подготовили для вас звезды на предстоящую неделю, узнаем прямо сейчас. У меня уже готов недельный астрохит, так что делайте громче. С вами Ира Александрова. Поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны будут разрываться между желанием передохнуть и потребностью действовать. Но не дайте сомнениям взять верх. Ветер перемен дует именно в вашу сторону, так что смело доверяйте интуиции и идите вперед. Все двери открыты. Удачное время для самых смелых шагов. Под ваш трек недели «Holy Flame» — «Половина меня».
2: Я хочу видеть однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: цели.
1: Тельцы, вы не ждете рыцаря в сияющих доспехах. Вы сами встаете на пути урагана. Забудьте о поисках сильного и быстрого. Взгляните в зеркало. Все, что вам нужно для победы, у вас есть. Действуйте. А вдохновлять вас будет ваш трек недели «Пони Тайлер» «Holding Out for a Hero».

Близнецы, настал тот самый момент. Даже если что-то тянет остаться, время отпустить уже пришло. Сотрите из памяти то, что тянет назад. Ныряйте в новое, не оглядываясь. Этот огромный мир ждет именно вас. А ваш трек недели — Red Square и Карина «Cold Sun».

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
3: Астрохит недели.
4: Раки, позвольте мыслям освободиться. Обратного пути нет, и это прекрасно. Вы не просто идете вперед, вы летите, прожигая пространство своей энергией. Этот драйв выведет вас туда, где исполняются самые смелые мечтания. Не останавливайтесь, а ваш трек недели — Кит Дисо, Контрола.

Львы, как зажигалки, способны поджечь любую идею и разжечь костер вдохновения вокруг себя. Неделя создана для выбора, но выбирать нужно себя и свой путь, свое сердце. Верьте в себя, будьте смелыми, и все повернется вам на пользу. Слушаем ваш трек недели. Камбулата Эминаева «Половина».

Девы, не бойтесь риска. Смелость на предстоящей неделе принесет неожиданные возможности и поддержку вокруг. Сделайте маленький, но важный шаг к мечте. Верьте в себя. Вашим треком недели стал трек «Тайна» Андро и

0: 29 августа по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весов ожидает неделя в движении. Вы наполнены множеством идей, вдохновением и энергией, которая буквально бьет ключом. Отличный момент для того, чтобы исследовать, открывать для себя что-то новое без оглядки на прошлое. Не бойтесь идти дальше. А ваш трек недели – Коста Лакоста, Ольга Серябкина, по улице.

Скорпионы, вы настоящие герои триллера. Не позволяйте страхам вас остановить. Все значительно проще, чем кажется. Возьмите с собой улыбку, немного терпения и смело идите вперед. Ваша неделя – это шанс показать миру, насколько вы сильные и особенные. А ваш тег недели – See you, the greatest.

Если вдруг у вас, стрельцы, все пошло по наклонной и вас, скажем так, повело, не унывайте. Отпустите ситуацию, и будет лучше, если вы лишний раз улыбнетесь, а лучше от души посмеетесь над своим умением найти приключения. Пусть вас вдохновит, а Насте повело.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: О чем звезды напели, а страхи недели.
1: Что я могу сказать вам, Козероги? Конечно, хотелось бы порадовать вас астрологическим прогнозом на предстоящую неделю, сказать, что все будет хорошо, но все будет крышесносно. Вы будете чувствовать себя самым счастливым, будете довольными собой, довольны всем происходящим. Остается вам только позавидовать и вместе с вами вдохновиться вашим треком недели. Лепс, я счастливый.

Водолеи, пришло время сиять. Пусть даже окружение не всегда может разгадать ваш стиль и мотивы, но это отличная возможность объявить миру о своей мощи. Зажгитесь и докажите, что вы тот, кто не сдается. А в качестве трека недели ловите «Гринч, ты ведешься».

Рыбы, наконец-то можно выдохнуть, потому что ваша неделя наполнена возможностями. Вы как воздушный шарик, способный взлететь высоко, но при этом нельзя забывать придерживаться своих мечтаний и позитивного настроя. Вот и попробуйте, как это работает под ваш трек недели. Фаррелл

0: Это был Астрохит недели. Звезды напели. Надеюсь, помогли вам понять, как действовать, чтобы выжить из предстоящей недели максимум. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

0: еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Новинка на радио Могилев.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Белта. Глава белорусского государства отметила, что встреча с премьер-министром России намечалась давно и проводится в преддверии запланированных на следующий день переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Мы с ним переговорим по многим вопросам», — сказал он Александр Лукашенко, поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью.
2: Я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей с топливом, дизельными, бензинами разными и так далее. Продовольствие. Мы будем выполнять свои обязательства. Мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов в рамках нашего Союза, в рамках Евразес, мы вас ждем 1 октября в Беларуси.
1: Около 56 тысяч учеников по всей Беларуси будут подвозить до школ на автобусах. Об этом журналистам заявил заместитель министра образования Владимир Долженков, передает Белта. Для этих целей задействуют около 1600 автобусов. В этом году приобретено 104 автобуса МАСА за счет республиканского бюджета. Еще 45 за счет местных властей. На организацию питания школьников направлено около 20 миллионов рублей. Особое внимание уделяется безопасности.

0: На 30%. С 1 сентября на факультете механизации заработает лаборатория с симуляторами тракторов «Беларусь». Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. А сейчас новость от магазинов «Цветариус». Дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут на Торова-1В, Гагарина, 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 20.
1: Не удивляйтесь и не шокируйтесь. Можете смело верить своим глазам, глядя в календарь. Да, сегодня один из ваших любимых дней – суббота. А любимый день лучше провести на волнах любимого радио. Если это радио Могилев, тогда компанию вам составляю и я, Рустам Османов. Всем машу приветы и надеюсь, настроение у вас прямо сейчас подпрыгнуть выше облаков. Потому что именно это мы и сделаем с «Виа Сливки».

0: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.

Ну а мы в любом случае остаемся на волнах радио Могилев. Вы, потому что вам здесь хорошо, а я плюс ко всему еще и по долгу службы. Ну а еще потому что приятная возможность передавать приветы в следующем часе у нас будет, а через несколько минут услышим прогноз погоды. Вот так информативно, позитивно проводим эту субботу на радио Могилев.

0: 29 августа по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Ну и, как я уже говорил, в следующем часе передаем привет. И специально для того, чтобы можно было разнообразить свой день, у нас существует программа «Привет в обед». С 13 до 14 обмениваемся сообщениями с приветами, потому жду их на 9940 и Viber, код 44-56-86-176, и да начнется пати.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Российскую делегацию ждут в Беларуси в начале октября. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Белта. В этот период предстоят заседания Совета министров СГ Евразийского межпрофсовета. В эти же дни Минск будет принимать вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». У нас есть ряд мероприятий, чисто специфических для Михаила Мишустина. Вы обязательно приезжайте, пригласил президент Беларуси. Александр Лукашенко напомнил, что на днях у него в Минске также состоялась встреча с первым вице-премьером российского правительства.
2: Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств. Подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он к повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов.
1: Цели радиокомпании «Могилев» и Министерства информации ко Дню белорусской письменности подготовили мультипликационный проект для детей. Это 10-серийный нейромультипликационный сериал для детей «Ясик Украине Виршу». Сериал – настоящий мостик между миром технологий и миром родного слова. Мальчик и Ясик отправляются в увлекательное путешествие по стране белорусской детской поэзии. Он познакомит маленьких зрителей с самыми светлыми и добрыми стихами, которые составляют золотой фонд нашей литературы. Проект создан ко Дню белорусской письменности, который будет принимать «Могилев» область в городе Костюковичи 5-6 сентября. Более 500 представителей белорусских средств массовой информации сегодня собрались в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки». Здесь стартовала республиканская спартакиада «Здоровье работников отрасли Министерства информации», передает Белта. В этом году участие в соревнованиях принимают 20 команд. В «Стайки» приехали представители республиканских и региональных СМИ со всех уголков страны, а также организации системы Министерства информации и пресс-службы государственных органов. Участникам предстоит соревноваться в волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, легкоатлетическом кроссе и перетягивании каната. Для семей участников подготовлена эстафета «Веселые старты». Руководители команд традиционно определяют сильнейших в дартсе и стрельбе из пневматического.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
1: Новости!
2: Привет, Побед!
3: Слушай и поздравляю!
4: Пора бы нам и делом заняться. Да, я понимаю, что выходной, так и дело-то не в тягость, а в радость. Передаем приветы в этом часе, потому что привет в обед на радио Могилев. Поэтому я, Рустам Османов, предоставляю вам самим возможность в руки сделать для себя и своих близких этот час незабываемым. Пишите на 9940 и Viber код 44-56-86-176 и наслаждайтесь последней летней субботой, где бы вы ни были.
5: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Наши хиты.

можете. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Счастливое слово точно не даст нам спуститься сегодня ниже облаков. А такие слова я собрал на данную минуту из ваших сообщений. Для начала затерявшиеся, видимо, еще вчера. Открываю Вайбер, а там такое вот сообщение. Борисович и Вовочка мой, Павловы, я вас очень люблю. Спокойной ночи. Но теперь, думаю, актуальнее будет пожелать доброго дня, а может быть даже еще утра. В любом случае, только позитива вам от Радио Могилев. Позитивом обязан быть наполнен день сегодня и у Богданова Даниэля из Бобруйска. Ему исполнилось 19 лет. Желаем ему крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе, попасть в армию, в те войска, в которые он хочет. Ты супер, внук! Мы тебя любим, бабушка Лариса и дедушка Леня. Поселок Глуша. Вам огромное спасибо и хорошего дня. Спасибо и вам, а Даниэлю поздравления и от Радио Могилев, а также пожелания, чтобы намеченные цели достигались, а мечты сбывались. Ну, не прекрасно ли мы начали программу «Привет в обед», да и вообще субботний эфир в целом, поэтому продолжим в том же духе. Пишите на 9940 и Viber код 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70%.

0: ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Привет, в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Ну а лето тем временем понемногу улетучивается или испаряется, называйте как хотите. Но радостно узнавать из ваших сообщений, что вас это не огорчает, а просто подстегивает побольше насладиться последними его днями до следующего лета. Такое вот сообщение. Передаю привет девочкам Евочке и Веронике Мороз, которые наслаждаются на природе последними выходными в поселке Глуша. Я вас люблю, бусинки. Ну а я желаю испытывать положительные эмоции всегда, вне зависимости от поры года. Еще одно важное сообщение есть. Поздравление с днем рождения и уходом на заслуженную пенсию Филимонову Алексею Валерьевичу из Мстиславля. Крепкого здоровья, счастья и благополучия во всем желают жена Анастасия, дочь Ксения, сын Максим, бабушка Рая и дедушка Валерий. Ну и я, Рустам Османов, желаю вам отличного праздничного дня сегодня. Ну а по поводу ухода на пенсию посвятить все время себе и делать это, знаете, на зависть окружающему. Весь мир для вас открыт, Алексей Валерьевич. Открыт еще немного и прием ваших сообщений в программе «Привет в обед», поэтому торопитесь, времени осталось не так много. 9940, Viber, код 44-56-86-176.
1: «Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!»

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Ну что ж, еще несколько сообщений от вас в конце программы «Привет в обед». Ксения шлет привет из Осиповича. Горячий привет любимому мужу Эдгару Ломакину, который вернулся с дачи. Родной, ты самое дорогое счастье в моем сердечке. Люблю тебя. И это сообщение, знаете ли, по-моему, должно мотивировать всех на следующие мысли. Если вам грустно завершать летний дачный сезон, не грустите, не печальтесь. Главное, что вы есть друг у друга. Это ко всем относится. Далее, Емельяненко Никиту со вчера прошедшим днем рождения поздравляют. Сегодня банька, шашлычок в подарок, а ему пожелание крепкого здоровья, хорошей зарплаты, внеочередного звания, успехов и всего наилучшего. И побольше добавлю от себя к поздравлению. С днем рождения, Никита. Еще одно сообщение, завершающее в этом часе. Привет моему любимому дядьке Ковалеву Сергею Зиновьевичу из деревни Людогощ Мстиславского района от семьи Солодкиных и Мурдасовых. Он выкопал наконец-то картошку и теперь вправе отдохнуть. Это точно. Теперь вы, Сергей Зиновьевич, обязаны отдыхать на полную катушку. Ну что ж, привет в обед завершается, но я напоминаю, что это не последняя возможность передать привет сегодня. В 19 часов жду всех в программе «Двухкассетник». Ну а пока наслаждаемся далее хитами на радио Могилев.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами. Об этом он заявил накануне на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Билта. На перспективу поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации, сказал Александр Лукашенко.
2: Действительно проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили. И очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас. Поэтому желаю нам, потому что все вопросы вместе приходится решать. Поэтому я желаю нам, чтобы мы справлялись с этими проблемами. Но мы с ними справимся.
1: Мультибрендовое пространство белорусских товаров «Белорусская деревня» открылось в Республике Карелия Российской Федерации, сообщили Белта в пресс-службе посольства Беларуси в России. Новая локация предоставит жителям региона возможность приобрести широкий ассортимент качественной белорусской продукции в едином торговом пространстве. Это уже 11-я белорусская деревня в России. 9 работают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Недавно самый большой объект был открыт в Архангельске. Международный пленэр по живописи «Образ Родины» в изобразительном искусстве пройдет с 16 по 29 сентября в Могилеве, передает СБА. Свой 30-летний юбилей он будет посвящен Году белорусской женщины, рассказали в художественном музее имени Павла Масленникова. Участникам пленэра предложат исследовать и увековечить тему неоценимого вклада в белорусской женщин в восстановлении и процветании государства, историческое прошлое, развитие семейных ценностей. Результатом пленэра станет большой выставочный проект в художественном музее имени Павла Масленникова, с которым смогут познакомиться все желающие. Три белорусские спортсменки поспорят за медали чемпионата мира по современному пятиборью 2026 года, который проходит в Китае, сообщит Белта. В полуфинальных соревнованиях выступили 36 лучших спортсменок по итогам квалификации. В первом полуфинале лучший результат показала наша Мария Гнетчик. В другой группе первое и второе место заняли белорусские Анастасия Орел и Виолетта Гуреева. Решающий старт с участием 18 сильнейших девушек пройдет завтра. В мужском зачете белорусские пятиборцы остались без финала. И в завершение, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности

Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16. Днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +21.

Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
3: Радио Могилев.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть слишком поздно,

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Товарооборот Беларуси и России системно растет. Об этом председатель правительства России Михаил Мишустин заявил накануне на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Хочу заверить вас, что все решения, которые принимаются на высшем уровне, мы с премьер-министром Беларуси Александром Тручиным исполняем. Провели сверку всей двусторонней повестки. Вопросов союзного государства, а также вопросов, которые связаны с Евразийским экономическим союзом, отметил Михаил Мишустин.
1: Наш товарооборот взаимный растет системно. За 5 месяцев он вырос на 12,5%. И надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить. Мы много делаем проектов вместе в промышленной кооперации. Я знаю, как к этому вы относитесь лично. Поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, с производством. Есть вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой. Вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи. Вопросы туризма мы обсудили. Электрички по вашему поручению, Владимир Ильич, поручение запустили. И много-много еще проектов рассматриваем. Ждем всех мероприятий в Минске. 1 октября Беларусь пригласила нас на, в том числе, проведение союзного кабмина, союзного государства, которое мы проведем. А на следующий день предстоит Евразэс, Межправсовет, глав правительств стран-членов Евразийского экономического союза. Ну и также серьезная выставка «Инопром Беларусь», на которую мы приезжаем и где заключаем новые договоры, контракты. Уважаемый Александр Григорьевич, у нас большая повестка, поэтому еще раз хочу вас заверить, те вопросы, которые ставят наши президенты на постоянном контроле правительства.
0: Курсанты Могилевского

Институт МВД и лицеисты принесли присягу на верность Родине. Торжественная церемония прошла на мемориальном комплексе «Батальон» под командованием капитана Владимирова в Могилевском районе. Участие принял заместитель министра внутренних дел Дмитрий Корзюк. Он отметил, что ребята принесли присягу в год 110-летия белорусской милиции и выразил уверенность, что каждый из них будет достойно учиться и честно служить. Телерадиокомпания «Могилев» и Министерство информации ко Дню белорусской письменности подготовили мультипликационный проект для детей. Это 10-серийный нейромультипликационный сериал для детей «Ясик Украине Вершу». Сериал – настоящий мостик между миром технологий и миром родного слова. Мальчик Ясик отправляется в увлекательное путешествие по стране белорусской детской поэзии. Он познакомит маленьких зрителей с самыми светлыми и добрыми стихами, которые составляют золотой фонд нашей литературы. Проект создан ко Дню белорусской письменности, которая будет принимать Могилевская область в городе Костюковичи 5-6 сентября. В Могилеве завершился чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике. Участие приняли более 140 спортсменов. У мужчин золотые медали завоевали 8 атлетов. Командный зачет выиграли представители Гомельской области. У женщин также 8 чемпионок, а в командном первенстве победила сборная Могилевщины. По итогам чемпионата будут сформированы команды для участия в юниорских первенствах Европы и на мировом форуме в Китае. И в завершение, только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldefisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

Танцуем и мы, конечно же. А что нам еще делать в субботу, слушая радио? Тем более, что лето провожаем. И лучше это делать так, чтобы оно захотело к нам снова вернуться через 7-9 месяцев. Вот как я тоже жду лето. Все, с нетерпением. Оно еще не успело закончиться, а я уже его жду. Ну, если честно, и это нужно делать так, чтобы оно к нам захотело вернуться. А вот собирается ли оно прямо в эти дни уйти от нас бесследно, забрав с собой тепло и солнце, об этом мы узнаем скоро из прогноза погоды на радио Могилев.

0: Ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. В понедельник местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. Во вторник временами дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, и днем плюс 18, плюс 23, местами плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: какой, и тесто тонкое. А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть, словно домашние.
1: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Новинка от Fastboy, Music Sounds, то есть музыка звучит или звуки музыки, ну как ни переводи, под любой перевод подходит эфир на радио Могилев. Музыка здесь утихать не намерена, главное, чтобы вы оставались с нами, а хиты, звучащие в нашем эфире, были вам в радость.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Кирове, Шизов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным позитивно оценил совместную работу правительств двух стран по развитию сотрудничества, передает Билта. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительства хорошо работают, сказал глава государства. В свою очередь Владимир Путин отметил, что динамика белорусско-российских отношений такова, что все время появляются новые моменты, которые нужно согласовать и отрегулировать. Мультибрендовое пространство белорусских товаров «Белорусская деревня» открылось в Республике Карелия Российской Федерации, сообщили Белта в пресс-службе посольства Беларуси в России. Новая локация предоставит жителям региона возможность приобрести широкий ассортимент качественной белорусской продукции в едином торговом пространстве. Это уже 11-я белорусская деревня в России. 9 работают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Недавно самый большой объект был открыт в Архангельске. Колледжи Беларуси завершили прием абитуриентов, передает Ньюсбай. В этом году прием прошел с увеличением числа мест на профессионально-технических направлениях. Дополнительный набор составил более 700 мест. Среднее специальное образование выбрали почти 38,5 тысяч человек. Еще 29 тысяч поступили на профессионально-техническое направление. В общей сложности колледжи приняли более 67 тысяч учащихся. По сравнению с 2025 годом показатель вырос на 1500. Почти 46 тысяч ребят поступили в колледжи после 9 класса. Более 22 тысяч выбрали среднее специальное образование. Свыше 23 тысяч профессионально-техническое, то есть большинство выпускников базовой школы решили продолжить обучение в колледже. Самый высокий конкурс зафиксирован по специальностям в сфере искусства. На одно место претендовали почти 8 человек. В здравоохранении, бизнесе и управлении 3. И в завершение, в Костюковичах ко дню белорусской письменности появится новая скульптурная композиция. На центральной площади у райисполкома установят памятник Олесь и Олеся по мотивам произведения Аркадия Кулешова. Автор – могилевский скульптор Александр Меньков. Высота фигур около 2 метра. Герои стоят в объятиях, а книга в руках – прямая отсылка к празднику письменности. По задумке автора, композиция должна вызывать теплые чувства и напоминать о юности и первой любви. Установка запланирована на конец лета. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
2: Ну что ж, всем отличных 16 часов желаю я, Рустам Османов. Приумножаем свои радостные моменты сегодняшнего дня, сегодняшней субботы с хитами на радио Могилев. Ну и начнем уже поднимать градусы с группой «Градусы» в нашем эфире.

0: Беларусь.
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо. Точка бай.
2: Наши хиты.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

осень приносит с собой не только пожелтевшие листья, но и праздники. Традиционный день белорусской письменности пройдет 5-6 сентября в Костюковичах. Это лишний повод прокатиться, попутешествовать, посетить этот город Костюковичи и праздник, который в нем пройдет. А вот телерадиокомпания «Могилев» в честь данного

событие отметилось творчески. Вот вместе с Министерством информации Республики Беларусь представляем премьеру интереснейшего проекта. Десятисерийный нейромультипликационный фильм для детей. Да и взрослым интересно было бы, наверное, посмотреть. Называется он «Ясик. Украине. Вершоу». Вместе с озорным мальчишкой Ясиком отправляйтесь в увлекательное путешествие по стране белорусской детской поэзии. Сериал «Настоящий мостик между миром технологий и миром родного слова». Добрые стихи из золотого фонда нашей литературы, увлекательные приключения и забавные герои ждут вас в каждой серии. Ну а дальше вас ждет трек от Боба Марли и Робина Шульца, который так и излучает солнечный свет «Sun is Shining».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Это был новый спектакль от Уинди, а точнее сказать, новый трек под названием «Спектакль». А вы же в курсе, что в спектаклях иногда дают антракт, если спектакль длится в нескольких отделениях. И не поверите, в нашем эфире будет антракт. Вот я прервусь ненадолго, а когда вернусь к вам, будем переходить к кульминации сегодняшнего субботнего дня.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным позитивно оценил совместную работу правительств двух стран по развитию сотрудничества, передает Белта. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительства хорошо работают, сказал глава государства. Президент отметил, что накануне в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным системно и всеобъемлюще проработали весь перечень вопросов.
2: Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту перечитал, пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Но меньше будет нам работы. Вы правы, товарооборот у нас прибавляется. Это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная.
1: Могилев посетила делегация провинции Ганьсу. В Могилевском облсполкоме прошла встреча представителей китайского бизнеса при участии первого заместителя председателя облсполкома Сергея Савицкого. Стороны обсудили социально-экономические возможности региона и совместные инвестпроекты. В частности, гостей из КНР заинтересовало строительство молочно-товарного комплекса на 2500 голов в Чаоском районе. 23 киберпреступления зарегистрировано за неделю в Могилевской области. Наиболее распространенные сценарии – покупка товаров в интернет-магазинах и вишенка вымогательства, связанное с блокированием устройств Apple. По трем преступлениям денежные средства не похищены, а были совершены попытки. Таким образом, удалось сохранить денежные средства граждан в общей сумме более 57 тысяч рублей. Вместе с тем, злоумышленникам удалось похитить порядка 58 тысяч рублей, рассказал начальник УПК ОВД Могилевского облсполкома Роман Романенко.
3: Напоминаем, не совершайте каких-либо действий по декларированию денежных средств или оказанию помощи в поимке мошенника по указанию третьих лиц. Сотрудники государственных органов, банковских и иных организаций не звонят абонентам в мессенджерах и не используют номера иностранных операторов. Не переводите деньги за товар на непроверенных сайтах и интернет-магазинах. Никогда не вводите чужие данные iCloud в настройках своего телефона. Это влечет передачу прав на устройство иному лицу. Ни в коем случае не предоставляйте коды из SMS-сообщений, свои личные паспортные данные, реквизиты банковских карт, а также иную личную информацию.
1: Гражданско-патриотический слет для воспитанников военно-патриотических клубов прошел на базе батальона милиции имени Константина Владимирова в Могилеве. Более 60 подростков соревновались в эстафетах, силовых упражнениях и сборке автомата. Капитанами команд стали сотрудники Октябрьского РВД. После состязания участников ждали полевая кухня и награждение. И в завершение дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут на Турова 1В, Гагарина 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. А в ночные утренние часы местами слабый туман и ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Андрея, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Могилёв.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия способны в полной мере обеспечить себя необходимой микроэлектронной продукцией. Об этом он заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передает Белта. «Мы здесь абсолютно не останемся голыми без этих товаров микроэлектроники. Мы сегодня абсолютно все создаем, что надо, вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень», подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что накануне вопрос объединения усилий в соответствующей сфере также обсуждался на его встрече в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
2: У нас есть неплохие компетенции, и недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
1: Россия и Беларусь успешно развивают взаимодействие, несмотря на попытки извне как-то повлиять на это. Об этом президент России Владимир Путин заявил на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Он обратил внимание, что товарооборот за прошлый год 52 миллиарда долларов, по данным российской стороны. Это хороший показатель, а за 6 месяцев этого года он вырос еще на 12,5%. И что самое важное, принципиальное, на мой взгляд, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными. Это высокие технологии, заметил Владимир Путин. Наш земляк, уроженец Краснополья Евгений Золотой, во второй раз в карьере вышел в финал чемпионата мира по академической гребле, сообщает Белта. На планетарном форуме Золотой одержал победы в предварительном заезде, четвертьфинале и полуфинале в мужской одиночке. За медали турнира завтра вместе с ним будут бороться гребцы США, Уругвая, Норвегии и Франции, а также олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира немец Оливер Цайдлер. В прошлом году на главном старте сезона в Шанхае Евгений завоевал бронзу. Футбольный клуб «Днепр Могилев» вместе с активистами БРСМ проведет благотворительную акцию «Школу с добрым сердцем» на домашнем матче с Ислачью. Игра пройдет 30 августа на стадионе «Спартак», начало в 16 часов. У входа будет работать пункт сбора школьных принадлежностей. Собранные вещи футболисты передадут детскому социальному приюту в Октябрьском районе Могилева. Также спортсмены проведут для воспитанников мастер-класс и подарят мяч с автографами. И в завершение дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут на Турова 1В, Гагарина 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. А в ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: Вечер субботы – это время важное, это время, к которому вы, возможно, готовились весь день. Да какой день? Вообще всю неделю. И вот он наступил. Радио Могилев в дело включается моментально, чтобы тот позитив, который вы несете через все эти предвыходные и выходные дни, не иссякал у вас. Рустам Османов снова заговорил в эфире. Будем слушать музыку и готовиться потихоньку к двухкассетнику в следующем часе.

Раненые раны действительно не нужно трогать, их нужно срочно залечивать. И как ни странно, лайфхак из нашего детства на самом деле был рабочим. Подорожник действительно помогает при заживлении всяких там раненых ран. Другое дело, что применяли мы его неправильно. Ну а такое лечебное средство, как музыка для раненых ран души, мы, уверен, всегда и всюду применяем правильно. Так что не отрываемся и слушаем дальше.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Если горгонье и медузе, по легенде, взглянуть в глаза, то вы окаменеете и не сможете двигаться. А если послушать радио Могилев, то наоборот, оживитесь и запляшете, как заводной. Ну, в отличие от горгоны, это не миф и не легенда. Особенно в субботу, особенно вечером, особенно в следующем часе, когда начнется программа «Двухкассетник». Пишем сообщение, передаем привет и веселимся до упаду. Все, я пошел готовиться, вы тоже готовьтесь. 9940, а также Viber, код 44 56 86 176.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 30.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Ну что, друзья мои, не пора ли нам устроить фаер-шоу в эфире радио Могилев? Пора, и придется даже это сделать, хотя бы потому, что это последний летний двухкассетник. Август на исходе, но устраивать вечеринки и передавать приветы в эфире нам это не помешает абсолютно точно. Вот и давайте этим займемся. Рустам Османов в эфире. Вглядываюсь в вечерний пейзаж за окном в студии и жду ваши сообщения с приветами. 9940, короткий номер, или Viber, код 44-56-86-176. И туда писать можете смело. Тянуть нечего, поехали.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
5: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
6: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Ну что ж, сидеть без дела нечего, пора встряхнуться, как-то раскачать этот вечер, взбодриться, поэтому начну с сообщения, которое к нам почему-то днем не вовремя прилетело, но теперь в программе «Двухкассетник» я его могу озвучить смело. Добрый день! Тогда еще был день. Передаю привет своей семье, Ромашкиным, маме, папе, жене и двум сыновьям. Я вас люблю. Поработали, теперь отдохните. От Руслана такое сообщение. И совершенно прав, Руслан, отдыхайте после работы коллективной, дружной, веселой. И делайте это также веселее и с программой «Двухкассетник». Надеюсь, что семья Ромашкиных меня услышала и привет приняла от радио «Могилев» в том числе. Ну а вы, друзья мои, не затягивайте, пишите 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.
1: «Двухкассетник».

0: Что-то вы, друзья мои, совсем расслабились. Наверное, смотрите, что лето уходит, так у вас и настроение хуже стало. Вы давайте это прекращайте. Жду в программе «Двухкассетник» ваши сообщения на 9940, а также Viber, код 44-56-86-176.
1: Двухкассетник.

0: Сетник.
1: Ну, а мне большего бы не помешало, больше ваших сообщений, но есть у меня одно на данный момент, звучит оно так: «Добрый вечер, Радио Могилев, передаю привет супруге Ирине, дочерям Настюхе и Лерке, теще Николаевне, все дела сделаны, всем классного вечера и отличного настроения». Заметил тенденцию сегодня, что все какие-то при делах у нас сегодня к концу лета что-то как-то активизировались, начали какие-то дела, заботы решать, но с другой стороны и правильно, сделали дела трудные, хорошие. Можно также хорошо, замечательно отдохнуть. В этом я с вами согласен. Продолжаю принимать ваши сообщения на наш короткий номер 9940, а также в наш Viber код 44

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Сетник.

Уж не думал я, что такое придется прочитать, но из песни слов не выкинешь. Татьяна пишет: «Не всем так уж и хорошо. Кручусь на кухне между плитой, столом и умывальником». Ха-ха, сезон заготовок. Перцы фаршурую, музыка ваша спасает. Спасибо. Ну что ж, пожалуйста, Татьяна, привет вам и поддержка от радио Могилев. Зато зимой не пропадете, деликатесы будут заготовлены. Вам привет. Следующее сообщение. Добрый вечер. Передайте привет Вовке, который собирает орехи. Я тебя люблю, написала Наталья. Передаю привет Вовке и напутствие ему делать это, искать орехи, то есть с хорошим настроением, но поторопиться, потому что стемнеет скоро и никаких орехов тогда не сыщете. А вот еще одно сообщение. Город Кричев, улица Ленинская, Конечная. Соседи, спасибо за баньку, за приятный вечер. За приятный вечер и хорошего нам вечера. Вот такое вот сообщение от Марии поступило. Знаете что, мне самому от таких сообщений легко и радостно на душе становится. Я как будто бы сам в баньку сходил и за столом посидел, поэтому желаю вам хорошего отдыха. Ну, а всю эту идиллию мы...

музыка продолжает звучать на двухкассетнике, а тем временем замечательный Эдгар Ломакин снова принимает огромный теплый привет от замечательной Ксении, которая пишет: «Наконец-то мы вместе проводим августовский теплый вечер. Внуки разъехались, и мы принадлежим только друг другу. Солнышко мое, я всегда рядом, поддерживаю и очень тебя люблю». Ну а еще привет из Осипович всем слушателям радио Могилев и даже мне, Рустаму Османову. Всем желаю хороших выходных и всего наилучшего. Спасибо на добром слове, Ксения. Я вас поздравляю с тем праздничным, я бы сказал, торжественным уединением, которое случилось у вас с Эдгаром. И также сам желаю вам отличных выходных и замечательного конкретно этого сегодняшнего субботнего вечера. Друзья, продолжаю принимать ваши сообщения, вы активно их пишете, я вижу. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.

0: Под песню Андрея Губина «О вас и для вас» принимаю я сообщение из Славгорода. Звучит оно так. Хочу поздравить с окончанием лета свою жену Лену и куму Наташу. Пора копать картошку. Но давайте только не сегодня ее копать, а вообще-то да, время пришло. Некоторые даже уже с этим делом разобрались до следующего сезона. Но давайте договоримся. Будете копать, делайте это под музыку Радио Могилев. Это будет наша вам моральная поддержка. Тем временем движемся мы к окончанию этого часа, но у нас еще один впереди есть, поэтому пишите, передавайте приветы. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.
1: Заказать рекламу на Радио Могилев сегодня – это базовый минимум. Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Двухкассетник.
2: Неплохо так разогрелись в прошлом часе двухкассетника. Это должен быть не хуже. Рустам Османов весь сияющий от счастья, потому что передаю ваши приветы в эфире. Жду еще сообщений. 9940, короткий номер Viber, код 44-56-86-176. Давайте сделаем этот последний летний двухкассетник самым запоминающимся.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: программе «Двухкассетник», поэтому жду от вас новых смс на короткий номер 9940, а также на номер вайбера код 44-56-86-176.
1: Наши хиты.

А профессиональных праздников также сегодня хватает, и нравится мне, что вы о них не забываете и причастных поздравляете с ними. Вот, к примеру, такое сообщение. «Добрый вечер, хочу поздравить своего дорогого братика с днем дальнобойщика. Пусть километры пролетают незаметно, нужные адреса находятся без лишних хлопот, пусть жизнь радует достатком, уютом и исполнением самых важных твоих желаний». От сестренки Татьяны. Правда, не указала сестренка Татьяна имя своего братишки. Может быть, она прямо сейчас это исправит, если она меня слышит. Но в любом случае, поздравляю я брата Татьяны с таким профессиональным праздником, как День дальнобойщика. Работа, правда, нелегкая, но я думаю, что Так, Татьяна пишет, сейчас Сергей зовут брата Татьяны. Сергей, поздравляю вас с днем дальнобойщика. И в вашем лице, я думаю, будет честно поздравить и всех остальных, тех, кто сейчас за рулем, перевозит грузы на дальние расстояния. Ну, а может быть, просто кто сейчас в пути. Всегда возвращайтесь домой, где вас ждут, любят. Ну, а в дороге не забывайте включать радио Могилев, программу «Двухкассетник». И вот так вот, как Сергей, тоже получать поздравления и приветы от своих близких. Движется наш второй час «Двухкассетника». Продолжаю я принимать от вас сообщения. 9940, короткий номер. Номер Вайбера, код 44-56-86.

0: Маятник.
1: Хотя группа Ума Турма нарисовала нам тут в эфире не очень радостную картину по поводу встреч между людьми, у Евгения Искричева обратная ситуация. Он пишет: «Добрый вечер, привет из города Кричево, хорошего вечера, сидим в приятной компании. Рады встрече с гостями из Могилева, Кате и Ване, спасибо, что приехали». Вот так и надо расстояние преодолевать, встречаться родными и друзьями. Хорошего действительно вам вечера, и спасибо, что и радио Могилев вы в свою компанию взяли, можно сказать. Вот таких добрых душевных компаний, которые слушают двухкассетник прямо сейчас, пожалуй, немало, поэтому я призываю вас написать нам на 9940, а также Viber, код 44 56 86 176, и передать привет.

0: Кассетник.
1: Позитив и только позитив исходит от ваших сообщений. Кто-то горюет, может быть, о том, что лето уходит. А для вас это лишний повод передать привет в программе «Двухкассетник». Такое сообщение. Добрый вечер, наше любимое семейное радио. В последние выходные лета хочу пожелать всем нам бодрости, легкости, внутреннего тепла и много радости. Всех, кто сейчас в бане с легким паром. Ну и нам тоже. Коля, Ульяна, Стеша, люблю вас сильно-сильно. Такое сообщение от Аллы поступило к приветственным словам, которой я также присоединяюсь. А еще есть сообщение от Ирины. Она пишет: «Привет, любимое радио.

Поздравляю своих деток Владимировых с крещением Александра. Желаю Кариночке и Дмитрию терпения и счастья. Ваша семья Осиповых. Все будет хорошо, я уверен. И мои поздравления, конечно, вам в этот торжественный вечер. Можно поддержать планочку и далее в программе «Двухкассетник» вашими сообщениями. Поэтому пишите 9940 Viber, код 44 56 86 176.

0: прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. В понедельник местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. Во вторник временами дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 18, плюс 23, местами плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: собеседник.
1: Если кому-то мало огня, то, соблюдая, конечно же, правила пожарной безопасности, тот может его добавить. Я зато знаю, где огня много. В Кричеве, откуда пришло сообщение от Ивана. Он пишет: «Добрый вечер, вечеринки из Кричева. Прошу передать отдельный привет, так как пропустил поздравление от вас для меня по причине того, что смотрел за детьми. Иван, официально передаю вам отдельный привет от радио Могилев. Понимаю, что повод отвлечься был весомый, поэтому правильно, что обратились и справедливость все же восстановили. Приятного отдыха вам и всей вашей вечеринке». И вы, друзья, если прямо сейчас на вечеринке, слушаете нас, благодаря этому ваша вечеринка и состоялась, собственно, обязательно напишите, обязательно передайте привет всем своим друзьям и всей вашей большой и не очень компании. 9940, Viber, код 44-56-86-176.

0: Маятник.
1: Ну что ж, танцы потанцевали, теперь принимайте приветы. Следующие на очереди, кто их принимает, это 4-й цех СТ-завода Елизово. Дальнобои и в Цезарево привет, и всем, кто на рыбалке, передает привет Валерий. Я так понимаю, что Валерий сам с отличнейшим уловом вернулся с рыбалки, и если так, то я его поздравляю, а также желаю хорошего вечера, почистить рыбку, приготовить ее к употреблению в пищу, делать все это под звуки двухкассетника на радио Могилев. Вы, друзья, тоже, если у вас есть какой-то такой значимое событие, значимый повод написать, передать привет и поделиться радостью в программе «Двухкассетник», можете незамедлительно это сделать, тем более, что уже вот 12:43 практически на часах, и программа «Двухкассетник» скоро закончится. А я напоминаю, что это последняя летняя программа «Двухкассетник», поэтому успейте написать еще и передать последний летний привет в нашем эфире.

мы в программе «Двухкассетник» мосты, как правило, не сжигаем, а наоборот, наводим их благодаря вашим сообщениям, вашим приветам, которые вы передаете. Правда, программа

0: Поздравлениями. Звучит оно так. Поздравляю своего сына Тимофея с 15-летием и Бураков с днем дальнобойщика. Ну что ж, взрослому уже Тимофею и мои поздравления. И полагаю, спать ты, Тимофей, не собираешься сегодня и не надо. Отметь как следует свой день и проводи заодно это лето. Ну а дальнобойщиков еще раз поздравляю с их днем. Пусть вам в пути всегда сопутствует удача. А на сегодня все. Выключаю последний летний двухкассетник. Следующий уже будет в сентябре. Он будет сентябрьский. На сегодня я, Рустам Османов, машу вам всем пока. Желаю приятного вечера, отличных выходных, удачи. Услышимся обязательно.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.
3: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +21, +26.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас завтра, расскажу зараз.
3: Овен.
4: Не будьте занадто строгие и категоричные до новокольных, тогда отримается вырешить проблемы.
3: Телец.
4: День порадуя зносинами, якія станут для вас крыницей натхнения и радости.
3: Близняты.
4: Выдатный день, каб забыться про клопоты и просвятить час себе и своим близким.
3: Рак.
4: Лепший день для вас, верогодно, вас чакая приемный сюрприз и подарунок.
3: Лео.
4: Ваша опора – это люди, яким вы калісьці допомогли. Нават калі вы не памятаете своих добрых справ, зараз про их кто-нибудь обовязково нагадая.
3: Дева.
4: Вам будет особисто тяжко признать свою помылку, так что поспробуйте ее изъяснить.
3: Шали.
4: Вам варто вспомнить про існаванне слова «не» спотребится.
3: Скорпион.
4: Любые пошуки потребных людей або важных идей, початые у гэты день, завершатся становчими выниками.
3: Стрелец.
4: Калі вы проявите терпение у зносінах с тими, кто вам дорог, выник вас вельми порадуя.
3: Козярог.
4: Настав час капитальной ревизии в вашем житті. Почните с малого, уладкуйте генеральную уборку. Для гэтага лепший день.
3: Водолей.
4: Будьте приемным суразмоўцам, не ладьте спрэчек на роўным месцы.
3: Рыбы.
4: Складанное пытанне дня вы сможете пераодолеть разумной упартостью, заснаванной на оценце бягучых падзей.
2: С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Магілёў.
1: Гороскоп.

0: Но у радио нет яркости.
1: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
1: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Наши хиты.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение, примирение, неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Радио Могилев.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Могилев.

0: Целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцевальных часа.

0: 30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве. Час ночи.
1: Августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро и

Тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. С оружием я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околит, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

иначе. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.